0: Thank you, RP.
1: Thank you.
0: Άρπη, σε σεβαρόν σε τμάλκου. Δες βέντσι βλγόβες στη σφύρι με μόητα πιέσα «Ност Джаст Клуба», която дава името и на моя албум «Ност Джаст Клуба», който на разположение там от Джаста Павилиона. Заповядайте.